Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: Столица облачно, с прояснениями, 24 градуса тепла сейчас за окном. Днем плюс 25, плюс 27. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером около 20, предстоящей ночью плюс 18 и без осадков. В Москве 8 часов утра. В начале часа на Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В Росавиации заявили о контроле поставок авиатоплива в аэропорты. Кроме Минтранса, мониторит ситуацию Минэнерго. Как отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, полетное расписание выполняется. Ранее глава Министерства транспорта Андрей Никитин заявлял, что снижение запасов топлива не отразилось на авиаперевозках. Он отметил, что с января по май этого года пассажирооборот оказался на 6% больше показателя, зафиксированного в аналогичный период прошлого года. Разрешение на прием отдыхающих получили 83 пляжа в Анапе. Еще 14 зон отдыха проходит проверку, сообщается на сайте правительства. Отмечается, что после загрязнения побережья мазутом уже очищено более 3500 километров береговой линии. С пляжей вывезли свыше 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас на побережье продолжают завозить чистый песок. Неделю назад разрешение на купание и отдых действовало только в отношении 75 анапских пляжей. Еще 11 проходили финальный этап проверки. Правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО изменятся в России с сегодняшнего дня. Как сообщается, при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. 70% россиян готовы, довольны своей работой. При этом больше всего таких среди миллениалов от 35 до 44 лет. Далее идут зумеры от 18 до 24 лет. Главным фактором удовлетворенности россияне называют размер зарплаты, на втором месте условия труда, на третьем отношения в коллективе. Важными факторами также считают гибкий график, социальные гарантии и карьерные перспективы. Исследование также показало, что россияне в целом уверены в своей эффективности, высоко оценили собственную продуктивность 77% участников опроса.
1: Хорошо, что, Диан, мы уверены в своей эффективности, правда?
2: Да, и хорошо, что по любви.
1: Это да.
2: Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
0: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
1: Совершенно верно. Доброе утро и здравствуйте. На календаре уже 11 июля. Добро пожаловать в субботнее утро на Семи Холмах. Начинаем выходной день не спеша, уютно и под хорошую качественную музыку. Фаррелл Уильямс, Бенглс и Симпли Ред. Впереди.

8 часов 17 минут в Москве. Джоан Осборн с утра пораньше. Кстати, было время, когда многие полагали, что у Джоан есть родственные связи с Оззи. Фамилия певицы — это ее настоящее имя при рождении. Она Джоан Элизабет Осборн. А с Оззи Осборном они в родстве никогда не состояли. Если что. Дальше послушаем Джексона, Тернер и Кью, а затем не пропустите гороскоп на сегодня. Сегодня, напомню, уже 11 июля. Hello.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Что же говорят сегодня звезды, узнаем прямо сейчас. Знаки огня. День потребует от вас заземления. Овны, львы и стрельцы, физическая работа или контакт с природой помогут сбалансировать бушующую внутри энергию. Знаки Земли и суббота заставят вас столкнуться с результатом давнего выбора. Тельцы, девы, козероги, вы увидите, как прошлое материализовалось в настоящем, и это даст вам ключ к управлению будущим. Знаки воздуха. Сегодня вы можете стать свидетелем необъяснимого явления, которое повлияет на вашу судьбу. Близнецы, весы и водолеи, просто примите это чудо. У знаков воды день пройдет под знаком энергетической экономии. Раки, скорпионы и рыбы, не растрачивайте себя по пустякам и сохраняйте ресурс для главного.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Лара Фабиан. Секундами ранее. А тем временем пишет, что в стриминговом сервисе Netflix рассматривают запуск прямых телеканалов и продажи подписок на сторонние сервисы через приложение. Таким образом, они хотят повысить показатели вовлеченности пользователей. Кроме того, прямые эфиры могут помочь развитию рекламного бизнеса. Они изучают также новые форматы, короткие видео, подкасты и спортивные трансляции. Новые форматы для них, конечно же. Ну, любопытно, что из этого выйдет. Или не выйдет. К музыке мы скоро обязательно вернемся. А прежде, куда можно отправиться прямым рейсом отдыхать, расскажет прямо сейчас Ольга Яковина.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. С июля к списку стран, в которые из России можно долететь прямым рейсом, добавилась Танзания. А это значит плюс один прекрасный пляж. Ведь помимо континентальной части, со всеми африканскими крокодилами-бегемотами, саваннами Серенгети и снегами Килиманджаро, в состав Танзании входит и Занзибар – красивый архипелаг в Индийском океане. Он расположен у самого экватора, поэтому хорошо здесь круглый год. Разве что в конце весны случается небольшой сезон дождей. А так, загорать и купаться можно хоть в январе, хоть в августе. Но Занзибар – это нетипичная Африка. Острова много лет были частью султаната Оман. Тут исповедуют ислам,

0: выращивают специи, а исторический центр главного города Стоунтауна выглядит как восточная Медина. Город очень интересный. Старинные каменные дома тут украшают ажурная резьба и массивные двери с медными шипами. Гиды любят говорить, что они для защиты от слонов. Но это ерунда, конечно. На многих улочках Стоунтауна и ослы-то не развернутся. А еще именно в Стоунтауне родился Фарух Булсара, ставший впоследствии известным как Фредди Меркьюри. Тот самый дом сохранился. Теперь в нем небольшой отель, ясно в каком стиле, и посвященный Фредди и группе Queen музей. Но все же главная достопримечательность Занзибара – это пляжи с белым песком и водой сказочного молочно-голубого цвета. Здесь отличный дайвинг. Южное побережье популярно у серферов. Выбор отелей огромен. От роскошных курортов до демократичных мотелей и пляжных бунгало. И в напоминание о том, что вы все-таки в Африке, вся жизнь подчиняется тут двум суахили правилам. Поле-поле, что означает «медленно-медленно», и акуна-матата, что переводится примерно как «расслабься, жизнь прекрасна». Вот за этим ощущением и стоит ехать в Танзанию на Занзибар.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп,

0: Москве 9 утра. Новости с Дианой Макеевой прямо сейчас. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуму внесли проект о раскрытии сведений о составе сигарет и вейпов. Согласно документу, предлагается изменить закон о коммерческой тайне. Под этим предлогом хотят запретить сокрытие информации о веществах, способных усиливать никотиновую зависимость. Речь идет об ингредиентах, которые обладают токсичным воздействием, канцерогенными или мутагенными свойствами. Авторы инициативы отмечают, что сейчас покупатели не всегда знают полный состав такой продукции. В России абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в июне увеличилась на 8% по сравнению с маем. Это следует из данных Росстата. В ведомстве также добавили, что в целом услуги телекоммуникации подорожали на 3,27%. Ранее россиянам рассказали, как сократить расходы на мобильную связь. Для этого стоит проанализировать все подключенные услуги в личном кабинете. Также нужно оценить, насколько рационально используется пакетный тариф. Между тем, в России не планируется введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тариф отечественных сотовых операторов связи. Об этом заявили в Минцифры. В центре Москвы сегодня временно ограничат движение. Некоторые улицы перекроют в связи с проведением парада исторических трамваев и ретро-автомобилей в честь Дня московского транспорта. Расскажу, когда и где будут перекрытия. Колонна из 18 машин стартует в 11:30 от метро Новокузнецка и проследует до Чистопрудного бульвара. Вместе с ней по маршруту введут временное ограничение. Как сообщил Дептранс столицы, Белгородский проезд закрыт с полуночи до 18 часов. Чистопрудный бульвар в сторону Мясницкой улицы с раннего утра до 18:00, в направлении Покровки с 10 утра до 6 вечера. Участки Садовнического проезда перекрыты до полудня. И после завершения парада с 12 до 18 часов Чистопрудный бульвар превратится в выставочное пространство под открытым небом. Здесь можно будет внимательно рассмотреть исторические трамваи и автомобили и сделать памятные фотографии. Для гостей будут работать интерактивные зоны в духе 30-х годов, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и интерактивные игры. Всех желающих угостят бесплатными напитками. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Благодарим нашу службу информации. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в выходные. Любимая музыка в начале дня, не только скоро. Абба, Сабрина Карпентер. Ага, прямо сейчас Savage Garden. Доброе утро.

На Радио 7 Дэвид Грей, если еще не слышали, Энтони Хопкинс запускает карьеру музыканта в свои 88 лет. 21 августа один лейбл выпустит его первый альбом, называться он будет Life is a Dream. Пластинка записана оркестром под управлением Густаво Дудамеля. В нее войдут произведения, которые актер сочинял на протяжении 6 десятилетия. Дебютный сингл уже из сети, почитатели Хопкинса и классической музыки, имейте в виду. Дальше услышим Натали Имбруглио, а еще Солтанс. Доброе утро.

0: Джордж Майкл в субботнем эфире. 11 июля, суббота. Сегодня важная информация для неравнодушных Гая Ричи. Второй сезон «Джентльменов» обзавелся тизером и датой премьеры. Новые серии выйдут уже 3 сентября. Действие продолжения развернется спустя год после событий первого сезона. Эдди Хорманен и Сьюзи Гласс продолжат работать в зарубежной криминальной империи Бобби Гласса и пытаются расширить бизнес. Однако решения Бобби становятся все более сомнительными, и героям придется решить, вмешаться ли им или рискнуть потерять все. Ну, кстати, многие раскритиковали сериал «Джентльмены». Мне лично понравился. Наверное, важно не сравнивать сериал с фильмом. Вы слушаете «Радио 7». Доброе утро. Дальше у нас запланированы «The Weeknd» и «Daft Punk», а сразу после легендарное трио «Брайан Адамс», «Род Стюарт» и «Стинг».
1: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утра с Гедимова. Владимирская область. Село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг в нашем эфире. А тем временем россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова. Каждый пятый опрошенный хотел бы снова провести целый день на реке или озере. 19% респондентов мечтает снова играть во дворе до позднего вечера. Столько же хотели вернуться к деревне, к бабушке и дедушке. А поездки в летний лагерь вспомнили 13% участников исследования. И о семейном путешествии 12%. И сейчас я понял, что все вышеперечисленное во мне откликается, но кроме детского лагеря, разве что. При этом 16% опрошенных признались, что лето во взрослом возрасте им нравится больше. К музыке скоро вернемся, а прежде...
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Давайте пройдемся сегодня по Пречистенской набережной. Начинается она от Ленивки. Раньше именно на эту улицу выходила трасса Большого Каменного моста. Он тогда назывался Всесвятский, а наши предки не переправлялись на другой берег с товаром и устраивали на Ленивке ленивый торжок. Небольшой рыночек. Почему ленивый? Не потому, что им было лень преодолевать мост, а потому, что они торговали прямо с вазов и телег. Ну, типа ленились. Удобно ведь? Тяжелые не таскать? Да прилавка не нужно. На берегу реки и на баржах в ее течении традиционно устраивались бани и прачечные. Поэтому на набережную от Кремля можно было пройти через Портамуйные ворота. Напротив храма Христа Спасителя в начале 20 века действовала очень интересная организация – клуб охотников и рыболовов. Хоть места эти сегодня и славятся тем, что тут водится судак, люди сюда шли совсем не за тем, чтобы посидеть с удочкой. Скорее, чтобы в присутствии дам с заниженной социальной ответственностью за чаркой горячительного поведать о своих успехах на рыбалке и охоте. В окрестностях также было много и лихих людей, что брали охотников тепленькими в оборот. Но идем дальше. Роскошный дом Перцевой надолго затормозит наше внимание. Его построили в 1907 году по инициативе инженера путей сообщения Петра Перцева, который записал этот дом на свою жену. Он хотел создать пространство для творческой интеллигенции. Был меценатом. Проект в неорусском стиле разработал художник Сергей Малютин. Фасад богато украшен майоликой со сказочно-былинными мотивами. Птица сирен, медведи, совы, элементы волшебного сада. Есть резные балконы, а одну из лоджий прозвали «беседкой царицы». В подвале в начале 20 века работал знаменитый театр-кабаре «Летучая мышь». После революции в доме жили и работали известные художники, например, Роберт Фальк. Многие адреса на набережной дублируются. Параллельно идет курсовой переулок. Под номером 31 по набережной и номером 7 по курсовому переулку стоит прекрасный гидротехнический объект, в котором теперь посольство. Насосную станцию для сандуновских бань возвели в конце 1890-х годов как часть масштабной реконструкции сандуновских бань. В 1896 году комплекс торжественно открыли. За проект отвечали архитекторы Фрейденберг, Калугин, Чагин. А инженерное обеспечение – водопровод, насосы, фильтры – разрабатывали инженеры Зимин и Карельских. Отсюда вода перекачивалась в сундуны, и качество очистки было таким, что ее можно было пить без кипячения. Всему виной американские фильтры системы «Нептун». Ну и еще два здания здесь заслуживают нашего внимания. Цветковская галерея и особняк Мазурина, который недавно отреставрировали. Первое здание построили для мецената и коллекционера Ивана Цветкова. Он задумывал его как галерею для своей коллекции русской живописи и графики. Художественное оформление здания по эскизам Виктора Васнецова придало дому облик сказочного древнерусского терема. Фасад украшен изразцовой мозаикой и резными деталями, а планировка была специально продумана под размещение картин. В 1909 году Цветков передал дом и коллекцию в дар городу. Ну а второй дом приютил художника и архитектора, который построил это здание по собственному проекту. Оно во французском стиле снаружи, а внутри в английском. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Энрике Иглесиас, только что. А я спешу напомнить, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Все потому, что появилось новое официальное приложение станции Радио Хаб. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Попробуйте обязательно.

0: Кажется, госпожа удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Роллинг Стоунс». Сегодня и завтра легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями, 26 градусов тепла. Сейчас за окном, днем плюс 25, плюс 27. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером около 20, предстоящей ночью плюс 18.

0: но понимать, что условия остаются стабильными. В качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала. Порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами, без каких-либо изменений на текущий момент. Новые правила продажи туров заработают в России. С 1 сентября, помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания. Таким образом, процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риск последующих претензий. Минпросвещение установило нормы просмотра телевизора для детей. В возрасте от 3 до 7 лет можно отводить на это по 30 минут в день. С 8 до 10 лет – час, с 11 до 14 лет – до 2 часов, а тем, кто старше – до 3 часов в день. Ведомство направило в регионы письмо с актуальными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста. Эксперты, в свою очередь, напоминают, даже при просмотре телевизора важно делать перерывы и следить за осанкой ребенка. Ну а главное – не заменять живое общение и прогулки экраном.
1: Это правда. Диана, а сколько тебе разрешали в день смотреть телевизор?
0: Ты знаешь, в моем детстве только живое общение было.
1: А ты новости не смотрела, что ли?
0: До вечера мы играли в дочки-матери, в рестораны.
1: Я до сих пор играю.
0: Листочками рассчитываешь?
1: Да, листочками.
0: Далее информация о погоде. На большей части европейской территории России выходные будут дождливыми и достаточно прохладными. Как рассказали в гидрометцентре, погоду будет определять обширный циклон. В Москве сегодня прогнозируется сильный дождь, гроза, местами град. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов. Ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду при грозе. Примерно такая же картина будет и в воскресенье. Горожан призывают быть внимательными в непогоду. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Благодарим Диану за новости. Радио 7 на Семи холмах. Добро пожаловать в выходные. В этом часе у нас начнется тематический уикенд. Напомню, посвятили мы его роллингам. Также планируем порадовать вас подарками. Подробности скоро узнаете. А прежде Post Malone, Cranberries и Lemar. Доброе утро.

субботнем эфире Мадонна. И давайте переходить к подаркам, как и было обещано в начале часа. Сегодня кто-то из вас получит мягкое и красивое полотенце. Оно такое же уютное, как эфир Радио 7. И подарим мы его тому, кто ответит на вопрос правильно и быстрее других. 11 июля оказывается Всемирный день ягуара. Кстати, ягуаров часто путают с леопардами. Сходство в окрасе вводит в заблуждение. Оба вида имеют пятна на рыжевато-коричневом фоне. А как все-таки их можно отличить? Варианты ответов. По оскалу, по пятну в окрасе, по рычанию. Ваши варианты ответов мы принимаем сегодня через конверт, который находится на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает подарок — фирменное полотенце от Radio 7. Желаю удачи и жду ваши сообщения.

Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones. Дружба Мика Джаггера и Кита Ричардса началась задолго до того, как они примерили на себя статус главных бунтарей планеты. Парни познакомились еще в начальной школе Дартфорда за пару десятилетий до старта эпохи рок-н-ролла. Судьба ненадолго развела их по разным колледжам, но случайная встреча на железнодорожной платформе в 1961 году расставила все по своим местам. Кит заметил в руках у Мика редкие блюзовые пластинки, и этот виниловый багаж предопределил будущее британской сцены. Сегодня Джаггер и Ричардс остаются единственными участниками, которые бессменно играют в Rolling Stones с момента основания коллектива в 1962 году. Радио 7. Уикенд группы Rolling Stones.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома.

0: бюджетные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
5: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

огромное количество сообщений мы получили, за что вам большое спасибо. И давайте узнаем, кто ответил на вопрос правильно раньше других и получит приз от Радио 7. 11 июля, оказывается, Всемирный день ягуара. Кстати, ягуаров часто путают с леопардами. Сходство в окрасе вводит в заблуждение. Оба вида имеют пятна на рыжевато-коричневом фоне. А как же их можно отличить? Так звучал вопрос. Варианты были по оскалу, по пятну в окрасе, по рычанию. И правильный ответ – по пятну в окрасе. У ягуаров пятна формируют розетки с дополнительной точкой в центре. Это отличительный признак, помогающий различать этих животных. К тому же ягуары более коренасты, с широкой головой и короткими конечностями. Они обитают в Новом Свете, в то время как ареал леопардов охватывает Африку и Азию. А быстрее всех ответила Анжела из Одинцова. Последние цифры номера 0249. Анжела, мы вас поздравляем. Вы получаете в подарок мягкое и красивое полотенце. Оно такое же уютное, как эфир Радио 7. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Красивые люди успевают все. Ланчтайм лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио 7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно, с прояснениями, 26 градусов тепла. Сейчас за окном, днем плюс 25, плюс 27. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером около 20, предстоящей ночью плюс 18 и без осадков. Столица, 11 утра. Далее новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла сообщение некоторых СМИ о том, что ведомство якобы разрабатывает закон о введении выездных виз для граждан России. Захарова назвала эту информацию ахинеей. Сейчас для выезда за пределы России требуется действующий заграничный паспорт. На сегодня россияне могут посещать без визы более 80 стран. В большинстве государств срок безвизового пребывания составляет от 30 до 90 дней.

Конкретный срок зависит от законодательства страны. В России может появиться семейная туристическая карта АЭС для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Соответствующие инициативы выступили в Госдуме. Депутаты поясняют, что такая карта может стать еще одной мерой.

0: укрепить традицию, перед началом учебного года семьи должны получать фиксированную сумму на каждого ребенка. По словам общественников, деньги должны идти из федерального бюджета, а регионы смогут добавлять свои выплаты сверху. Для сравнения, в 2021 году родители получили разовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Делать 31 декабря официальным выходным пока нет необходимости. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, введение дополнительного нерабочего дня изменит общий баланс труда и отдыха. Гибкое законодательство в нашей стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. На основе этого ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных, пояснил министр. Согласно проекту производственного календаря, на будущий год новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027.
1: Не хотите делать 31 декабря, сделайте 31 августа хотя бы. Проводим лето спокойно, не спеша.
0: Не хочется торопить события, наслаждаемся летом.
1: Ладно.
0: Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
1: Благодарим нашу службу информации. Сегодня уже 11 июля, суббота. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Дальше поставим Билли Айдола. Также скоро отметится Бруно Марс, а сейчас Милен Фармер. Доброе утро.

Амель Бен. Секундами ранее, тем временем ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы, среди которых автономия, компетентность и чувство принадлежности. Автономия не означает отсутствие правил. Речь идет о возможности принимать решения и чувствовать доверие со стороны руководства. Постоянный контроль и микроменеджмент, наоборот, снижает мотивацию и вовлеченность. Не менее важна компетентность. Люди получают больше удовольствия от работы, если могут осваивать новые навыки, получают конструктивную обратную связь и видят собственный профессиональный рост. При отсутствии таких возможностей мотивация постепенно падает. Третьим ключевым фактором исследователи называют чувство связи с другими людьми. Поддержка коллег, внимательные руководители и ощущение принадлежности к команде положительно влияют не только на настроение сотрудников, но и на результаты их работы. Особенно актуальным этот фактор стал с распространением удаленного и гибридного формата занятости. На мой взгляд, все по фактам. Есть повод задуматься, если чего-то не хватает из этого. Но тут, конечно, надо учитывать сферу деятельности. Все случаи индивидуальны. Дальше. White Town у нас, а еще Maroon 5.

Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones. Днем рождения группы принято считать их сценический дебют 12 июля 1962 года в легендарном лондонском Marquee Club. А свое культовое имя музыканты обрели спонтанно, буквально накануне концерта. Название нужно было экстренно придумать, чтобы дать анонс в местную газету. Гитарист Брайан Джонс случайно наткнулся взглядом на пластинку своего кумира Мадди Уотерса и позаимствовал название его песни «Rolling Stone». В английском языке это выражение означает то же, что и привычное нам «перекати поле», то есть «бродяг, не обремененных домом и обязательствами». Для парней, собиравшихся играть блюз в консервативной Англии, эта вывеска подошла идеально. Радио 7. Уикенд группы Rolling Stones.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника-виноградинку, девочку-редиску, мальчика-вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Crying in the Rain. Это «Аха». И, кстати, о дожде. С 2 часов дня в Москве сегодня обещают, но минут 10 назад писали, что начнет лить он в 13 часов, а потом раз и перенесли на час. Примерно похожая история была вчера вечером. Вчера вроде как тоже обещали, но я, например, не застал. Вероятно, он шел не во всех частях города, если шел вообще. А еще писали, что в эти выходные могут быть грозы и ливни. Тут уж хотите верьте, хотите нет, но я бы на вашем месте зонтик или дождевик с собой прихватил бы сегодня. Особенно, если на улице собираетесь. Софи Элис Бэкстер и Стиви Уандер у нас ближе к финалу часа, а сейчас...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Лувре начинается глобальная реконструкция. Сейчас в Главном музее мира потихоньку меняют ценовую политику, ремонтируют галерею Аполлона, где недавно случилось скандальное ограбление. А через пару лет начнется работа над проектом «Новый Ренессанс», который уже изменит облик Лувра по-настоящему. У музея появятся в том числе новый вход и новые подземные залы. Легендарная Джоконда получит отдельную квартиру. Она будет выставлена в персональном помещении, посетить которое можно будет по отдельному билету. То есть фактически в Лувре появится еще один внутренний музей одной картины. Но, кстати, он будет не первым в мире с такой концепцией. Первый открылся еще в 1983 году в нашей Пензе. Идея уникального, не имеющего в мире аналогов музея одной картины, принадлежала местному историку Георгу Мясникову, чье имя теперь присвоено музею. В нем действительно выставляется только одна картина. Экспонат меняется раз в год. Посещают музей, расположенный в красивом деревянном доме с резным крылечком, по сеансам. Сначала гости попадают в небольшой кинозал и смотрят подготовленный специально для музея документальный фильм об эпохе создания картины, истории жизни ее автора и прочих важных подробностях. А затем в зале медленно поднимается занавес и для обзора открывается само произведение искусства. Хитрая система освещения

0: Оформление и интерактивные стенды позволяют рассмотреть шедевр во всех деталях. Экскурсовод-искусствовед отвечает на все вопросы и выходит очень впечатляющий и мощный опыт погружения в контекст, который по-новому открывает даже давно знакомые шедевры. Нынешним летом в музее одной картины выставлено монументальное полотно Серова «Ледовое побоище». Будете в Пензе, непременно загляните.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SB/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях соответствующих.

0: и пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером около 20, предстоящей ночью плюс 18. Завтра, воскресенье, обещают дожди на протяжении всего дня. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая

0: Леконт – духи невероятна.
1: В столице полдень. Новостями на сегодня продолжает знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
2: Привет, Женя. Всем добрый день. Сразу несколько российских регионов приходят в себя после удара стихии. Мощная гроза обрушилась на Свердловскую область. В Екатеринбурге затопило дворы и улицы. В разных частях города пропал свет после удара молнии в электроподстанцию. Затопило региональные дороги. Последствия непогоды ликвидируют и в Дагестане. Дожди там не прекращаются 3 дня. В 50 населенных пунктов можно добраться только по воздуху. В Центральной России встретились те самые 2 циклона. Один с Каспийского моря, второй с Балтийского. Залило Рязанскую, Воронежскую области. Ураган пронесся в Калуге и в Подмосковье. Валило десятки деревьев. Гроза и шквалистый ветер до 20 метров в секунду прогнозируют сегодня в столице. Дождливым будет и начало следующей недели. На Байконуре завершаются последние приготовления к запуску на орбиту.

0: станут обязательными для изучения всеми студентами. Они будут изучаться независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения. В Миноборнауки пояснили, эти предметы войдут в фундаментальное ядро гуманитарного блока. Ведомство планирует стандартизировать подходы к их преподаванию и обновить содержание с учетом современных научных достижений. Уровень потребления пива в России за прошлый год достиг рекордно низкого значения. Аналитики выяснили, что на одного взрослого россиянина в среднем приходится около 60 литров пива в год. Это на 17% меньше, чем в 2024. По прогнозу экспертов, в этом году показатель останется примерно на этом же уровне. Одной из главных причин снижения рынка называется рост цен до 15%. Также все больше россиян выбирают более здоровый образ жизни и отказываются от алкоголя. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
1: Большое спасибо, Диане, за новости. Время переходить к музыкальной части субботнего эфира. Дальше услышим Taylor Swift, Seal. Также скоро у нас, а начнем под Celine Dion.

Более 160 тысяч долларов заплатила Тейлор Свифт властям Нью-Йорка, чтобы получить разрешение на проведение свадьбы. Сумма покрыла сверхурочную работу полиции, которая обеспечила безопасность во время торжеств Madison Square Garden. Разрешение на свадьбу оформили всего за несколько дней до мероприятия, рассказал мэр города. Свифт и ее партнер Трэвис Келси отпраздновали бракосочетание 2 и 3 июля на арене в центре Манхэттена. На торжестве присутствовали более 1000 гостей. Для его проведения в течение 3 дней были перекрыты улицы. В общем, дорого, богато и красиво, как, в принципе, и должно быть. Из музыки дальше у нас Кристиан Леонтью и Dire Straits.

Радио 7 представляет Уикенд группы Rolling Stones. Главный хит группы «I Can't Get No Satisfaction» пришел Киту Ричардсу во сне. Гитарист проснулся посреди ночи в отеле во Флориде с навязчивым рифом в голове. Ричардс нащупал в темноте гитару, включил портативный магнитофон и записал то, что не давало ему спать. Утром музыкант обнаружил на кассете 30 секунд гениального вступления и 45 минут своего сочного храпа. Мик Джаггер мгновенно оценил потенциал черновика, хотя самонадеянно обещал прессе никогда не петь эту вещь после 45 лет. Само собой, обещание он провалил, и песня до сих пор остается главным и самым ожидаемым номером на всех стадионных шоу группы. Радио 7. Уикенд группы Rolling Stones.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Level Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗЗРВД». Проектная репарация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Джанет Джексон в субботнем эфире. И если вдруг вы все пропустили, спешу сообщить, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Все потому, что у нас появилось новое официальное приложение станции Радио Хаб. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7 на Семи Холмах. Обязательно попробуйте.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Все знают, кто автор скульптуры «Рабочая колхозница». Да, талантливый скульптор Вера Мухина. Однако это не единственный монумент ее авторства в Москве, который обращает на себя внимание. В 1963 году у центрального входа в Парк Дружбы, это недалеко от Северного речного вокзала, установили монумент «Хлеб». Здесь две обнаженные девушки передают друг другу огромный сноп пшеницы. Тут же установлена и парная композиция «Плодородие». Она была выполнена по эскизам Мухиной уже после ее смерти. В конце 1930-х годов Мухина работала над серией скульптур для Москворецкого моста. Они назывались «Гимн интернационалу», «Пламя революции», «Море», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». При ее жизни реализовали только «Хлеб». Остальные композиции воссоздали по ее эскизам уже после смерти. «Море» и «Земля» стоят в Лужниках. Фасад главного здания МГУ украшает скульптурная группа «Наука». Мухина создала ее в 1952 году для Северного портика. На композиции изображены сидящие юноши и девушка с книгами. Они символизируют неустанное развитие научной мысли, стремление к знаниям и доступность образования. Фигуры расположены симметрично по краям лестничной площадки и визуально завершают аллею бюстов ученых. Кстати, в комедии Леонида Гайдая «Операция И и другие приключения Шурика» в новелле «Наваждение» можно увидеть эту скульптуру. Шурик заглядывает в книгу юноши, ища конспект. Ну, вы помните. Еще одну скульптуру Мухиной постоянно переносили. Сначала она стояла у станции метро «Мир», ныне Алексеевская, затем в сквере у школы-интерната, а в 1990-е годы ее переместили в парк «Музеон». Называется она «Требуем мира» и задумана была коллективом авторов как передвижной объект для конференций, митингов и демонстраций с участием Советского Союза и как реакция на начало Корейской войны. В группе шесть фигур, идущих в одном направлении. В центре представители разных народов с соединенными руками. Слева слепой инвалид войны, справа мать-кореянка с убитым ребенком, впереди молодая женщина с ребенком, из руки которой слетает голубь, символ мира. Мухина полностью выполнила только одну фигуру. За основу она взяла свой ранний эскиз «Мать с мертвым ребенком», созданный под впечатлением от первых дней Великой Отечественной войны. В 1954 году у здания Московской консерватории на Большой Никитской улице установили памятник Петру Ильичу Чайковскому. Мухина работала над этим образом много лет, и в итоге получился очень выразительный портрет. Чайковский изображен в момент творческого напряжения. А еще на площади Тверская застава стоит памятник Максиму Горькому. Его Мухина доделала. Иван Шадр взял с нее слово, что она завершит его работу. И Вера Игнатьевна свое слово сдержала. Больше о творчестве великого русского скульптора в контексте мировой культуры можно узнать на выставке «Вера Мухина. Диалоги. Грани». Она только что открылась в Музее декоративного прикладного искусства на Делегатской улице и проходит при поддержке нашей радиостанции «Радио 7». Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Кажется, госпожа удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл.
0: Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Сегодня и завтра легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока.

0: только на Радио 7. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МазМосквич». Не оферта.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазол.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером около 20, предстоящей ночью плюс 18. Завтра, воскресенье, обещают дожди на протяжении всего дня. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: Столица, 13 часов.

Hooverphonic. Только что прочитал, спешу с вами поделиться. Пишут, что люди с депрессией чаще публикуют посты ради лайков. Они охотятся за одобрением чаще остальных. У них выявили прямую закономерность. Чем больше лайков собирал пост, тем быстрее они публиковали следующий. Исследователи объясняют это тем, что уязвимые пользователи зависят от онлайн-подкрепления. Однако погоня за цифровым признанием в итоге портит их ментальное здоровье. Ох уж эта погоня за лайками. То ли дело за репостами. Дальше NSYNC услышим, а еще небольшой музыкальный секрет от Мадонны прямо сейчас.

Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones. В 60-е британская пресса с упоением раздувала вымышленную музыкальную войну между идеальными мальчиками из Beatles и бунтарями из Rolling Stones. Журналисты ежедневно сталкивали группы лбами на страницах таблоидов, хотя за кулисами музыканты прекрасно общались и помогали друг другу. Именно Леннон и Маккартни подарили роллингам их первый коммерчески успешный сингл «I Wanna Be Your Man», фактически запустив их карьеру. Команды даже координировали даты релизов, чтобы не мешать друг другу в чартах. Это соперничество было гениально разыгранным спектаклем, от которого обе стороны получили колоссальные продажи и вечную славу. Радио 7. Уикенд группы Rolling Stones.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.

Спасибо, Coldplay, за красивый финал эфирной смены сегодня. Благодарю вас за компанию. Я, Евгений Водян, вернусь завтра ровно в 8 часов утра. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни, лучшие мировые артисты 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятных выходных, компании «Радио 7» на Семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru. Вернем.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером около 20, предстоящей ночью плюс 18. Завтра, в воскресенье, обещают дожди на протяжении всего дня. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 представляет Уикенд группы Rolling Stones. Происхождение мистического хита Sympathy of the Devil уходит корнями в советскую классику. В 1967 году подруга Джаггера, певица Марианна Фейтфул, подарила Мику только что переведенный на английский роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Лидер группы настолько впечатлился образом Воланда, что написал песню от лица Люцифера, цитируя диалог на патриарших практически дословно. За процессом записи в студии, кстати, наблюдал Жан-Люк Годар. Легендарный режиссер снимал «Роллинг Стоунс» на протяжении нескольких сессий и превратил работу над песней в экспериментальный фильм. Ирония судьбы в том, что эта композиция стала одной из последних записей основателя группы Брайана Джонса перед его загадочной гибелью. Проделки ли это дьявола, в симпатии к которому признаются роллинги, мы с вами уже никогда не узнаем.
1: Радио 7. Уикенд группы Rolling Stones.

0: группы Rolling Stones. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ССРВД». Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на Левел.ру. Дня фета.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чайково, Украина 233-00-263.
5: Тук-тук-тук, выгодный июль, в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: touch. Вояж на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Великом Новгороде, одном из древнейших городов России и настоящем музее под открытым небом, каждая экскурсия становится погружением в историю. А в этот уикенд гости города и вовсе почувствуют себя настоящими путешественниками во времени. В пятницу здесь открывается фестиваль средневековой культуры «Окольный город», в котором участвуют 300 реконструкторских клубов со всей России. На 3 дня в Великом Новгороде будет воссоздана подлинная атмосфера Древней Руси с ярмарками у торговых рядов, показательными битвами закованных в латы воинов и конников, мастер-классами в ремесленных мастерских и тавернами с блюдами по старинным рецептам. Одна из главных площадок фестиваля – уникальный уличный театр «Садко» у стен Новгородского Кремля, где показывают красочное шоу, рассказывающее о русской истории, старинных русских легендах и обрядовых традициях. Представления эти, кстати, можно увидеть не только в дни фестиваля. Театр работает все лето, как и ремесленная слобода – целый квартал с мастерскими, которые демонстрируют средневековые промыслы. Здесь можно попробовать самому отчеканить монету, выткать полотенце на старом станке, скатать восковую свечу или, скажем, расписать пряник. В уличном театре «Садко» регулярно проходят всякие прикольные бесплатные акции. Квесты, например, или открытые репетиции студии исторического театра с мастер-классами для всех желающих. Следите за объявлениями на сайте. А ко всему этому можно добавить дополнительного колорита, заехав в расположенную в паре часов езды от Великого Новгорода деревню Лякова, где в воскресенье пройдет фестиваль старообрядческой культуры. Тоже весьма впечатляющее погружение в историю.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: почувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером около 20, предстоящей ночью плюс 18. Завтра, в воскресенье, обещают дожди на протяжении всего дня. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд группы Rolling Stones. Место второго гитариста в Rolling Stones долгое время считалось проклятой должностью из-за постоянной смены участников. Основатель группы Брайан Джонс погиб при загадочных обстоятельствах спустя месяц после увольнения, а сменивший его виртуоз Мик Тейлор сбежал из банды, не выдержав бесконечного хаоса и давления. Точку в этом затянувшемся кризисе поставил Ронни Вуд, который идеально вписался в коллектив благодаря

давней дружбе с Китом Ричардсом. Изначально Ронни брали как сессионного гитариста на один американский тур, но его легкий нрав и умелое обращение с инструментом растопили лед внутри группы. В итоге гитарист, который в детстве бегал к телевизору смотреть на выступления Stones, играет в любимом им коллективе уже почти полвека. Радио 7. Уикенд группы Rolling Stones.

Weekend группы Rolling Stones. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.

0: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Предлагаю вам прогулку размышления. Мы идем в монастырь Донской. Северная стена Донского монастыря складывалась не в один миг. Ее возводили с 1686 по 1711 год на средства Якова Кириллова, сына думного дьяка Аверкия Кириллова. Про его дом на Берсеневской набережной я как-то рассказывал. На мой взгляд, здесь чувствуется не только забота о безопасности обители, но и отпечаток купеческой щедрости, когда вклад в святыню мыслился как дело особой чести. При этом, хотя к концу 17-го столетия угроза набегов уже не была столь острой, как прежде, зодчие все равно сохранили традиционные приемы фортификации. Вдоль внутренней стороны стены шла галерея, по которой могли передвигаться стрельцы, а в толще кладки прятались бойницы, готовые в случае нужды дать отпор неприятелю. Все же, если сравнить эти укрепления, скажем, с суровыми линиями старых кремлевских стен, здесь заметно больше изящества. Будто мастера хотели показать, что крепость может быть одновременно надежной и нарядной. Над северными вратами, словно венчая эту часть ограды, высится церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, построенная в 1714 году. Ее силуэт, исполненный в духе московского барокко, придает ансамблю особую выразительность. Кажется, будто храм не просто стоит на воротах, а парит над ними, соединяя небесное и земное. По мнению исследователей, в числе которых был и Игорь Горобарь, к ее созданию мог быть причастен любимый зодчий Петра Великого Иван Зарудный, мастер, умевший придавать церковным постройкам ту самую легкость, которая не противоречит их монументальности. Когда вы стоите у подножия этой церкви, невольно ловите себя на мысли, что перед вами редкий пример того, как оборонительное и сакральное начало сливаются в едином образе, не споря друг с другом, а дополняя. Стены Донского монастыря, однако, хранят не только следы древней фортификации и храмового зодчества. В их кладке можно разглядеть и более поздние страницы московской истории. В советское время, когда многие храмы и фрагменты старинных построек безжалостно уничтожались, именно в стены Донского монастыря бережно вмонтировали архитектурные детали, спасенные от разрушения. Горельефы храма Христа Спасителя, наличники Сухаревой башни, элементы церкви Успения на Покровке, детали Красных ворот и другие фрагменты, которые иначе были бы навсегда утрачены. Здесь располагался филиал научно-исследовательского музея архитектуры. И сегодня, проходя вдоль этой стены, вы будто листаете каменную книгу, где каждая вставка – это отдельная глава о том, как Москва прощалась со старыми кварталами и одновременно пыталась сберечь хотя бы осколки былого великолепия. Особенно примечательно, что эти вкрапления никак не выглядят чужеродными. Они органично вписаны в массив стены, и поэтому возникает удивительное ощущение преемственности, словно прошлое не исчезает бесследно, а продолжает жить в новых контекстах, напоминая о себе тихими, но настойчивыми деталями. Кладка тут разнородная, то охристая, то холодная, почти фиолетовая. И в этом контрасте тоже есть своя правда истории. Она не бывает однотонной, а складывается из множества слоев, каждый из которых по-своему ценен. Сходите, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7. Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Сегодня и завтра легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107.7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером около 20, предстоящей ночью плюс 18. Завтра, в воскресенье, обещают дожди на протяжении всего дня. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
0: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones. Пока Мик Джаггер и Кит Ричардс на гастролях разносили бары и заводили романы, барабанщик Чарли Уоттс предпочитал оставаться в тишине гостиничных номеров. Уоттс вел крайне необычный дневник. Он тщательно зарисовывал каждую кровать, на которой ему доводилось ночевать во время туров. С гастролями связана и главная байка про ударника роллингов. Согласно ей, Джаггер позвонил Уоттсу в номер посреди ночи с криком «Где мой барабанщик?». Тот молча встал, побрился, надел костюм, спустился в холл и со словами «Это ты, мой чертов певец!» съездил Мику по физиономии. Не считая этого инцидента, Чарли Уоттс оставался самым спокойным, дисциплинированным и надежным человеком в группе. После его ухода в 2021 году многие сказали: «Без Чарли это уже совсем не те Rolling Stones». Радио 7. Уикенд группы Rolling

0: Уикенд группы Rolling Stones. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3. Объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утоснегибова. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-333-5-0-263.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая.
6: Застройщик ОСЗ. Проектная репарация на сайте наш.ру. Акция действует до 31.00.2026 года. Подробности на
7: www.ru. Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на простор.

0: Горах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вернем.

0: А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Предстоящей ночью 17 градусов тепла и уже без осадков. Завтра, в воскресенье, снова в столице ожидается дождь. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones. Rolling Stones фактически изобрели визуальный и поведенческий кодекс всех рокеров мира. Музыканты превратили консервативный блюз в опасный бунтарский продукт, который покорил планету. С оглядкой на их музыку и образ плохих парней выросла целая плеяда стадионных монстров – от Led Zeppelin и Aerosmith до Guns N' Roses и AC/DC. Даже спустя 6 десятилетий почти каждый, кто выходит на сцену в кожаной куртке с гитарой, так или иначе продолжает играть по правилам, установленным когда-то Rolling Stones. Радио 7. Уикенд группы Rolling Stones.

0: Уикенд группы Rolling Stones. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Приглашаем вас в «Кофепорт» на кофе. «Кофепорт» – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в «Кофепорт».
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Предстоящей ночью 17 градусов тепла и уже без осадков. Завтра, в воскресенье, снова в столице ожидается дождь. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones. Дружба Мика Джаггера и Кита Ричардса началась задолго до того, как они примерили на себя статус главных бунтарей планеты. Парни познакомились еще в начальной школе Дартфорда за пару десятилетий до старта эпохи рок-н-ролла. Судьба ненадолго развела их по разным колледжам, но случайная встреча на железнодорожной платформе в 1961 году расставила все по своим местам. Кит заметил в руках у Мика редкие блюзовые пластинки, и этот виниловый багаж предопределил будущее британской сцены. Сегодня Джаггер и Ричардс остаются единственными участниками, которые бессменно играют в Rolling Stones с момента

0: группы Rolling Stones. Только на Радио 7. Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСЗ» проект «Репарация» на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Госуда Снегивала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
4: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце.
3: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Самое летнее. Радио 7.

0: Кажется, госпожа удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл.
0: Радио 7 представляет «Уикенд» группы Rolling Stones. Сегодня и завтра легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
6: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Предстоящей ночью 17 градусов тепла и уже без осадков. Завтра, в воскресенье, снова в столице ожидается дождь. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд группы Rolling Stones. Днем рождения группы принято считать их сценический дебют 12 июля 1962 года в легендарном лондонском Marquee Club. А свое культовое имя музыканты обрели спонтанно, буквально накануне концерта. Название нужно было экстренно придумать, чтобы дать анонс в местную газету. Гитарист Брайан Джонс случайно наткнулся взглядом на пластинку своего кумира Мадди Уотерса и позаимствовал название его песни «Rolling Stone». В английском языке это выражение означает то же, что и привычное нам «перекати поле», то есть «бродяг, не обремененных домом и обязательствами». Для парней, собиравшихся играть блюз в консервативной Англии, эта вывеска подошла идеально. Радио 7. Уикенд группы Rolling Stones.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Предстоящей ночью 17 градусов тепла и уже без осадков. Завтра, в воскресенье, снова в столице ожидается дождь. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Кажется, госпожа удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Завтра легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве облачно. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Предстоящей ночью 17 градусов тепла и уже без осадков. Завтра, в воскресенье, снова в столице ожидается дождь. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Кажется, госпожа удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл.
0: «Радио 7» представляет «Уикенд» группы «Роллинг

завтра. Легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Предстоящей ночью 17 градусов тепла и уже без осадков. Завтра, в воскресенье, снова в столице ожидается дождь. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Предстоящей ночью 17 градусов тепла и уже без осадков. Завтра, в воскресенье, снова в столице ожидается дождь. Днем плюс 20, утром 17 градусов тепла.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл.
0: Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Rolling Stones». Завтра легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
0: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Праге полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.